0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

ночных сообщений тревожит.

0: Cuenta conmigo, mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня утром 6 августа пришли трагические известия из севера страны. В ходе оперативной задачи на территории Ливана пали двое израильских военнослужащих. Пал командир 1-й роты Арель Беренштог, а также

также боевой медик подразделения старшина Тамир Вахнин. В ходе того же боя еще четверо военнослужащих роты получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в больницу. Командование ЦАЛЯ и подразделения выразили глубокие соболезнования семьям павших, их родителям, супругам и близким, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим бойцам. Инцидент расследуется. Стали известны подробности громкого преступления в Ришон-ле-Ционе, где был накануне лишен жизни адвокат, имя которого уже названо. Это Арбель Фельдман. Юрист проживал в этом городе, у него осталась жена и трое детей. На данный момент оперативные службы и криминалисты проводят комплексные следственные действия, проверяя как профессиональную деятельность погибшего, так и его возможные личные связи. Силовики изучают записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия и ведут активный поиск лиц, причастных к нападению. Правоохранительные органы подчеркивают, что на данном этапе проверяются все рабочие версии, а расследование находится под усиленным контролем руководства Центрального округа полиции. Следствие склоняется к тому, что нападение совершил один из бывших или действующих клиентов юриста, недовольный исходом правовой сделки. Крупный подземный туннель с десятками готовых к запуску ракет ликвидирован на юге сектора Газа в ходе специальной операции израильских сил. Инженерные подразделения провели зачистку так называемой «желтой линии» для ликвидации военной инфраструктуры, действующей в интересах иранской стороны. Подобные подземные сооружения использовались для скрытого хранения и подготовки боеприпасов. В настоящее же время армейские подразделения Южного военного округа продолжают дислокацию в регионе в полном соответствии с действующим режимом прекращения огня. Военное командование ЦАЛЯ подчеркивает, что армия сохраняет оперативную готовность мгновенно пресекать любые возникающие угрозы, представляющие опасность для граждан страны. Дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном демонстрирует существенные сдвиги на фоне сохранения высокого военного присутствия в регионе. В эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил о наметившемся прогрессе, подчеркнув, что Ормузский пролив может возобновить судоходство уже в самые кратчайшие сроки. По словам американского лидера, иранская сторона наглядно оценила степень масштабной военной готовности Соединенных Штатов. Поэтому заключение итоговой сделки станет максимально разумным шагом. Завершившийся день переговоров глава Белого дома назвал весьма успешным. Параллельно с этим издание The Wall Street Journal сообщает, что американская администрация стремится реализовать отработанный летний сценарий. План предусматривает первоочередное введение устойчивого режима прекращения огня, после чего начнутся прямые консультации, в которых прямое участие примет руководство Исламской Республики. Поисковая операция благополучно завершена. 53-летний Эдуард Бондера, об исчезновении которого мы сообщали вчера, найден. Напомню, что местный житель перестал выходить на связь утром 3 августа. К его розыску были привлечены силы Северного округа полиции, а гражданам обратились с просьбой содействовать в поисках. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и поступившим сведениям, местонахождение мужчины удалось установить. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция официально сообщила о прекращении всех поисковых мероприятий и поблагодарила общественность за помощь. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Болотова. Даже если вы давно живете в Израиле, кабинет врача иногда превращается в стрессовую ситуацию. Слова забываются, а фразы путаются. Вот 5 выражений на иврите, которые действительно стоит держать в памяти. Во-первых, «Ани ло маргишатов», «Ани ло маргиштов», «Я плохо себя чувствую». Это самый естественный способ начать разговор. Дальше конкретика. «Ешли кеевим б», «У меня боли в», «Кеевим багав», «В спине», «Бабетен», «В животе», «Барош», «В голове», «Бахазе», «В груди». Почти всегда врач спросит: «Кама зман ешлах» или «Леха кеевим», «Сколько времени у вас боли?» Или «Кама зман ешлах» или «Леха хом», «Сколько держится температура?» Если вы хотите пройти обследование, можно сказать «Ани мвакешет афная лебдика» или «Ани мвакеш афная лебдика». «Я прошу направления на анализы». Еще одна очень важная фраза. «Ани аллергит ле» или «Ани аллерги ле». «У меня аллергия на что-то». 5 коротких предложений. Иногда именно они помогают чувствовать себя увереннее в самый непростой момент. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня утром 6 августа пришли трагические известия из севера страны. В ходе оперативной задачи на территории Ливана пали двое израильских военнослужащих. Пал командир первой роты Арель Беренштог, а также боевой медик подразделения старшина Тамир Вакнин. В ходе того же боя еще четверо военнослужащих роты получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в больницу. Командование ЦАЛЯ и подразделения выразили глубокие соболезнования семьям павших, их родителям, супругам и близким, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим бойцам. Инцидент расследуется. Стали известны подробности громкого преступления в Ришон-ле-Ционе, где был накануне лишен жизни адвокат, имя которого

уже названо. Это Арбиль Фельдман. Юрист проживал в этом городе, у него осталась жена и трое детей. На данный момент оперативные службы и криминалисты проводят комплексные следственные действия, проверяя как профессиональную деятельность погибшего, так и его возможные личные связи. Силовики изучают записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия и ведут активный поиск лиц, причастных к нападению. Правоохранительные органы подчеркивают, что на данном этапе проверяются все рабочие версии, а расследование находится под усиленным контролем руководства Центрального округа полиции. Следствие склоняется к тому, что нападение совершил один из бывших или действующих клиентов юриста, недовольный исходом правовой сделки. Крупный подземный туннель с десятками готовых к запуску ракет ликвидирован на юге сектора Газа в ходе специальной операции израильских сил. Инженерные подразделения провели зачистку так называемой «желтой линии» для ликвидации военной инфраструктуры, действующей в интересах иранской стороны. Подобные подземные сооружения использовались для скрытого хранения и подготовки боеприпасов. В настоящее же время армейские подразделения Южного военного округа продолжают дислокацию в регионе в полном соответствии с действующим режимом прекращения огня. Военное командование ЦАЛЯ подчеркивает, что армия сохраняет оперативную готовность мгновенно пресекать любые возникающие угрозы, представляющие опасность для граждан страны. Дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном демонстрирует существенные сдвиги на фоне сохранения высокого военного присутствия в регионе. В эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил о наметившемся прогрессе, подчеркнув, что Ормузский пролив может возобновить судоходство уже в самые кратчайшие сроки. По словам американского лидера, иранская сторона наглядно оценила степень масштабной военной готовности Соединенных Штатов. Поэтому заключение итоговой сделки станет максимально разумным шагом. Завершившийся день переговоров глава Белого дома назвал весьма успешным. Параллельно с этим издание The Wall Street Journal сообщает, что американская администрация стремится реализовать отработанный летний сценарий. План предусматривает первоочередное введение устойчивого режима прекращения огня, после чего начнутся прямые консультации, в которых прямое участие примет руководство Исламской Республики. Поисковая операция благополучно завершена. 53-летний Эдуард Бондера, об исчезновении которого мы сообщали вчера, найден. Напомню, что местный житель перестал выходить на связь утром 3 августа. К его розыску были привлечены силы Северного округа полиции, а гражданам обратились с просьбой содействовать в поисках. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и поступившим сведениям, местонахождение мужчины удалось установить. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция официально сообщила о прекращении всех поисковых мероприятий и поблагодарила общественность за помощь. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.

0: www.mano-strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Mano.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Для многих Латрун всего лишь точка на трассе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Но стоит свернуть с дороги, и шум шоссе сменяется почти полной тишиной. Аббатство Латрун было основано в 1890 году монахами-трапистами, строгой ветвью цистерцианского ордена. Официальное название – монастырь Богоматери Латрунской. Община живет по уставу, где тишина, молитва и физический труд являются основой повседневной жизни. Монахи обрабатывают землю вокруг монастыря, здесь виноградники, оливковые рощи и хозяйственные постройки. При монастыре действует лавка, где продаются вино, оливковое масло и другие продукты собственного производства. Латрун – место не только духовное, но и историческое. В период британского мандата здесь была построена крепость-полицейский форт. В 1948 году район Латруна стал ареной тяжелых боев за контроль над дорогой на Иерусалим. Рядом находится мемориальный комплекс бронетанковых войск «Ядль-Ширьон». Сегодня Латрун – редкий пример того, как в одной точке сходятся разные пласты истории. Монашеская традиция конца XIX века, британская фортификация, события войны за независимость и современная израильская память. Иногда, чтобы почувствовать глубину этого места, достаточно просто съехать с трассы и пройти несколько минут в тишине. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка» 106.4.

0: You, my dear.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CoIL. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Вопросы сплоченности общества и защиты национальных рубежей стали главными темами встречи Бенямина Нетаньяху с новобранцами израильской армии. Премьер-министр нанес визит на призывную базу, где лично пообщался с будущими бойцами артиллерийских подразделений и пехотной бригады «Гевати», проходившими последние этапы оформления перед получением военной формы. В ходе открытого диалога глава правительства ответил на вопросы призывников и отметил, что ряды вооруженных сил объединяет жителей всех уголков страны, включая харидимы, светские общины. Нетаньяху особо подчеркнул, что гражданское единство намного крепче внутренних разногласий, а отражение внешних угроз остается общей задачей. В завершение встречи премьер-министр попросил новобранцев передать родителям, что государство гарантирует им всестороннюю поддержку и берет на себя полную ответственность за безопасность каждого бойца. Интенсивный расход дальнобойных высокоточных ракет стоимостью свыше миллиона долларов за единицу спровоцировал в Вашингтоне острую полемику вокруг реальной боеготовности американских вооруженных сил. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, Соединенные Штаты задействовали уже около 80% запасов противоракет. Профильные эксперты предупреждают, что подобное истощение критически важно.

ядерных вооружений подрывает способность страны оперативно реагировать на возможные глобальные кризисы со стороны Китая и России. Однако в администрации Дональда Трампа и руководстве Пентагона эти предостережения категорически отвергают. В Белом доме и военном ведомстве подчеркивают, что Соединенные Штаты располагают колоссальными стратегическими резервами, а предприятия американского оборонного промышленного комплекса наращивают объемы производства рекордными темпами. Острый правовой конфликт вокруг доступа журналистов к политическим мероприятиям разворачивается в Тель-Авивском окружном суде. 14-й телеканал израильского телевидения инициировал разбирательство против партии «Демократиям» под руководством Яира Голана, требуя обязать ее предоставлять репортерам равные условия работы наравне с другими СМИ. Поводом для обращения в суд стал недопуск съемочной группы канала на партийной праймерис в июле. Руководство же «Демократиям» оправдало свои действия тем, что считает 14-й телеканал пропагандистским ресурсом, а само событие – внутренним и частным. В свою очередь ИСЭ обвиняет партию в нарушении свободы прессы и права граждан на получение информации. Погоня за велосипедистом в городе Тайбы привела бойцов пограничной полиции к крупному укрытию нелегальных мигрантов. Во время ночного патрулирования стражи порядка заметили подозрительного мужчину на электровелосипеде, который попытался скрыться при виде силовиков. В ходе преследования подозреваемый забежал в один из частных домов, где правоохранители обнаружили 15 граждан, находившихся в Израиле без законных разрешений. Все задержаны, доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства. Правоохранители напоминают, что рейды по пресечению незаконного пребывания и задержанию лиц, предоставляющих жилье или работу нарушителям, будут продолжены в усиленном режиме. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе.

0: Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Баниас – одно из самых живописных и исторически насыщенных мест на севере Израиля, у подножия горы Хермон. Сегодня это природный заповедник с мощным водопадом и густой зеленью. Но за пейзажем скрывается древний город. В эллинистический период здесь существовало святилище, посвященное греческому богу Пану. Отсюда первоначальное название – Панеас. В первом веке до нашей эры и в римский период город получил развитие, а при Ироде Филиппе был переименован в Кесарию Филиппову, чтобы отличать его от Кесарии Приморской и подчеркнуть лояльность Риму. В византийскую эпоху город продолжал существовать как административный и религиозный центр. В христианской традиции именно в районе Кесарии Филипповой апостол Петр произнес слова признания Иисуса Мессией. В арабский период название трансформировалось. Звук «п» в арабском языке отсутствует, поэтому Панеас превратился в Баниас. Сегодня Баниас входит в состав заповедника Нахаль-Хермон. Это один из главных истоков реки Иордан. Вода здесь холодная, стремительная, и именно она делает это место одним из самых зеленых в стране. Руины древнего города, остатки храмового комплекса, римские постройки и природный ландшафт существуют рядом, без границ между эпохами. Баниас – это точка, где встречаются античная мифология, библейская история и современная израильская природа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIM.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Вопросы сплоченности общества и защиты национальных рубежей стали главными темами встречи Бенямина Нетаньяху с новобранцами израильской армии. Премьер-министр нанес визит на призывную базу, где лично пообщался с будущими бойцами артиллерийских подразделений и пехотной бригады Гевати, проходившими последние этапы оформления перед получением военной формы. В ходе открытого диалога глава правительства ответил на вопросы призывников и отметил, что ряды вооруженных сил объединяет жителей всех уголков страны, включая харидимы, светские общины. Нетаньяху особо подчеркнул, что гражданское единство намного крепче внутренних разногласий, а отражение внешних угроз остается общей задачей. В завершение встречи премьер-министр попросил новобранцев передать родителям, что государство гарантирует им всестороннюю поддержку и берет на себя полную ответственность за безопасность каждого бойца. Интенсивный расход дальнобойных высокоточных ракет стоимостью свыше миллиона долларов за единицу спровоцировал в Вашингтоне острую полемику вокруг реальной боеготовности американских вооруженных сил. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, Соединенные Штаты задействовали уже около 80% запасов противоракет. Профильные эксперты предупреждают, что подобное истощение критически важных вооружений подрывает способность страны оперативно реагировать на возможные глобальные кризисы со стороны Китая и России. Однако в администрации Дональда Трампа и руководстве Пентагона эти предостережения категорически отвергают. В Белом доме и военном ведомстве подчеркивают, что Соединенные Штаты располагают колоссальными стратегическими резервами, а предприятия американского оборонного промышленного комплекса наращивают объемы производства рекордными темпами.

Острый правовой конфликт вокруг доступа журналистов к политическим мероприятиям разворачивается в Тель-Авивском окружном суде. 14-й телеканал израильского телевидения инициировал разбирательство против партии «Демократия» под руководством Яира Голана, требуя обязать ее предоставлять репортерам равные условия работы наравне с другими СМИ. Поводом для обращения в суд стал недопуск съемочной группы канала на партийный праймерис в июле. Руководство же «Демократия» оправдало свои действия тем, что считает 14-й телеканал пропагандистским ресурсом, а само событие – внутренним и частным. В свою очередь ИСЦ обвиняет партию в нарушении свободы прессы и права граждан на получение информации. Погоня за велосипедистом в городе Тайбы привела бойцов пограничной полиции к крупному укрытию нелегальных мигрантов. Во время ночного патрулирования стражи порядка заметили подозрительного мужчину на электровелосипеде, который попытался скрыться при виде силовиков. В ходе преследования подозреваемый забежал в один из частных домов, где правоохранители обнаружили 15 граждан, находившихся в Израиле без законных разрешений. Все задержаны, доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства. Правоохранители напоминают, что рейды по пресечению незаконного пребывания и задержанию лиц, предоставляющих жилье или работу нарушителям, будут продолжены в усиленном режиме. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Еще в начале 2000-х годов Израиль почти полностью зависел от импорта энергоресурсов, прежде всего угля и поставок газа из Египта. Ситуация изменилась после открытия крупных месторождений природного газа в Средиземном море. В 2009 году было обнаружено месторождение «Тамар», расположенное примерно в 90 километрах от побережья Хайфы, на глубине около 1700 метров. Его доказанные запасы оцениваются примерно в 300 миллиардов кубометров газа. Коммерческая добыча началась в 2013 году. В 2010 году было открыто более крупное месторождение «Левиафан», примерно в 130 километрах от берега. Его запасы оцениваются примерно в 600 миллиардов кубометров. Добыча началась в конце 2019 года. Сегодня природный газ обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Израиле. Это позволило резко сократить использование угля и существенно снизить выбросы загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими десятилетиями. Израиль также стал экспортером газа. Поставки осуществляются в Иорданию и Египет. В Египте израильский газ частично используется для внутреннего потребления, а частично для сжижения на терминалах и последующего экспорта. В 2014 году был принят закон о создании суверенного фонда – фонда граждан Израиля. Его задача – аккумулировать доходы от природных ресурсов и инвестировать их в долгосрочные национальные проекты. Фонд начал фактическую деятельность после поступления достаточных налоговых доходов от газовых проектов в начале 2020-х годов. Открытие месторождений «Тамар» и «Левиафан» стало одним из крупнейших экономических событий в истории страны. Израиль из импортера энергии превратился в государство с собственным стратегическим ресурсом и новым фактором влияния в Восточном Средиземноморье. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Соединенные Штаты существенным образом ускорили процесс модернизации собственного стратегического ядерного арсенала на фоне масштабной напряженности в регионе. Национальное управление ядерной безопасности США официально подтвердило досрочное завершение производства ключевых узлов для новой термоядерной авиабомбы B-61-13. Данный высокоточный боеприпас мощностью порядка 360 килотонн специально разработан для гарантированного уничтожения наиболее защищенных подземных бункеров, складских комплексов и командных центров. Главным носителем обновленного вооружения станут малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 и B-21. Выпуск этой модели заменит часть ранее запланированных бомб B-61-12 без расширения суммарного ядерного запаса страны. Подобным шагом Пентагон дает четкий сигнал руководству и Исламской Республики и другим оппонентам, что даже самые глубокие подземные укрытия больше не находятся в полной безопасности. Решение финансовой комиссии Кнессета о распределении крупных бюджетных средств заблокировано в судебном порядке. Багац заморозил перевод сотен миллионов шекелей, предназначенных ультраортодоксальным учебным заведениям. Причиной вмешательства стали грубые процедурные нарушения при созыве заседания, проходившего в период предвыборного перерыва. Срочный запрет не касается только экстренных расходов на гражданские нужды, в то время как распределение 267 миллионов шекелей программы полностью приостановлено. Уже в ближайшее время судебная коллегия из трех судей проведет заседание для детального рассмотрения правомерности принятых решений. Обвинительное заключение предъявлено 74-летнему жителю Севера, а также двум гражданам, находившимся на территории страны без соответствующих разрешений. Сообщается, что сотрудники Северного округа полиции обратили внимание на подозрительный автомобиль, пассажир которого попытался скрыться от взора правоохранителей, прижавшись к сиденью. В ходе оперативной остановки транспортного средства в салоне были обнаружены двое жителей сектора Газа. Выяснилось, что водитель организовал подвоз нелегалов ради дополнительного заработка, получая по 50 шекелей за каждую поездку. Прокурорский отдел НЦРТ передал материалы в суд.

с требованием оставить всех троих под стражей до завершения процесса. Израильская полиция заявляет, что продолжит бескомпромиссную борьбу против всех, кто способствует незаконному въезду и пребыванию на территории государства. Национальная служба скорой помощи и донорства выпустила экстренное обращение гражданам с просьбой срочно принять участие в сдаче крови. В профильном ведомстве подчеркивают, что текущие запасы в Национальном банке крови опустились до критически низкой отметки, что создает серьезные риски для бесперебойного функционирования всей системы здравоохранения. Для оперативного пополнения резервов по всей стране развернуты специальные пункты забора крови, полный адресный список которых доступен на официальном интернет-ресурсе «Магенда Витадом». Представители службы призывают всех граждан, не имеющих медицинских противопоказаний, проявить социальную ответственность и сдать кровь. Все подробности, включая и местоположение ближайших мобильных станций, правила и графики работы, можно оперативно уточнить по единому телефону горячей линии. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Моссад – Национальная разведывательная служба государства Израиль. Полное название – Моссад ле Мудиин уле Тафкидим Миухадим, что означает «Институт разведки и специальных задач». Служба была создана в декабре 1949 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Первым руководителем стал Иссер Арель, который заложил основу структуры внешней разведки молодого государства. Моссад подчиняется напрямую премьер-министру Израиля. Его задачи – внешняя разведка, сбор стратегической информации за пределами страны, проведение специальных операций и предотвращение угроз национальной безопасности за рубежом. В системе безопасности Израиля действует четкое разделение функций. Внутреннюю безопасность обеспечивает Шабак, военную разведку – Аман, а Моссад отвечает за внешнее направление. Среди известных исторических операций – поимка нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году и его доставка в Израиль для суда. При этом значительная часть деятельности службы остается засекреченной. С июня 2021 года Моссад возглавляет Давид Барнеа. В последние годы деятельность службы связана прежде всего с противодействием стратегическим угрозам, включая иранскую ядерную программу, международные террористические структуры и транснациональные сети, действующие за пределами региона. Сегодня Моссад остается одним из центральных инструментов израильской политики безопасности, сочетая аналитическую работу, оперативные возможности и стратегическое планирование. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Соединенные Штаты существенным образом ускорили процесс модернизации собственного стратегического ядерного арсенала на фоне масштабной напряженности в регионе. Национальное управление ядерной безопасности США официально подтвердило досрочное завершение производства ключевых узлов для новой термоядерной авиабомбы B-61-13. Данный высокоточный боеприпас мощностью порядка 360 килотонн специально разработан для гарантированного уничтожения наиболее защищенных подземных бункеров, складских комплексов и командных центров. Главным носителем обновленного вооружения станут малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 и B-21. Выпуск этой модели заменит часть ранее запланированных бомб B-61-12 без расширения суммарного ядерного запаса страны. Подобным шагом Пентагон дает четкий сигнал руководству Исламской Республики и другим оппонентам, что даже самые глубокие подземные укрытия больше не находятся в полной безопасности. Решение финансовой комиссии Кнессета о распределении крупных бюджетных средств заблокировано в судебном порядке. Багац заморозил перевод сотен миллионов шекелей, предназначенных ультраортодоксальным учебным заведениям. Причиной вмешательства стали грубые процедурные нарушения при созыве заседания, проходившего в период предвыборного перерыва. Срочный запрет не касается только экстренных расходов на гражданские нужды, в то время как распределение 267 миллионов шекелей программы полностью приостановлено. Уже в ближайшее время судебная коллегия из трех судей проведет заседание для детального рассмотрения правомерности принятых решений. Обвинительное заключение предъявлено 74-летнему жителю Севера, а также двум гражданам, находившимся на территории страны без соответствующих разрешений. Сообщается, что сотрудники Северного округа полиции обратили внимание на подозрительный автомобиль, пассажир которого попытался скрыться от взора правоохранителей, прижавшись к сиденью. В ходе оперативной остановки транспортного средства в салоне были обнаружены двое жителей сектора Газа. Выяснилось, что водитель организовал подвоз нелегалов ради дополнительного заработка, получая по 50 шекелей за каждую поездку. Прокурорский отдел Нацерета передал материалы в суд с требованием оставить всех троих под стражей до завершения процесса. Израильская полиция заявляет, что продолжит бескомпромиссную борьбу против всех, кто способствует незаконному въезду и пребыванию на территории государства. Национальная служба скорой помощи и донорства выпустила экстренное обращение гражданам с просьбой срочно принять участие в сдаче крови. В профильном ведомстве подчеркивают, что текущие запасы в Национальном банке крови опустились до критически низкой отметки, что создает серьезные риски для бесперебойного функционирования

все системы здравоохранения. Для оперативного пополнения резервов по всей стране развернуты специальные пункты забора крови, полный адресный список которых доступен на официальном интернет-ресурсе «Магендавитодом». Представители службы призывают всех граждан, не имеющих медицинских противопоказаний, проявить социальную ответственность и сдать кровь. Все подробности, включая и местоположение ближайших мобильных станций, правила и графики работы, можно оперативно уточнить по единому телефону горячей линии. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Мариночка.
1: Хотим отдохнуть, Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. За последние 3 десятилетия Израиль пережил настоящую винную революцию. Если в 80-х в стране действовало всего несколько десятков виноделин, то сегодня их более 300, и подавляющее большинство из них – небольшие бутик-хозяйства. Бутик-винодельня – это, как правило, производство объемом от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч бутылок в год. Владелец часто сам участвует во всех этапах работы – от виноградников до дегустационного зала. География виноделия распределена неравномерно. Самая высокая концентрация виноделин в Галилее и на Голландских высотах. По разным оценкам, именно здесь сосредоточено около 35-40% всех винодельческих хозяйств страны. Высота над уровнем моря, прохладные ночи и базальтовые почвы создают благоприятные условия для выращивания винограда. Второй по значению регион – Иудейские горы и район Иерусалима. Здесь работает примерно 1/4 израильских виноделин. Этот регион считается одним из самых исторически связанных с винной традицией. В центральной части страны и на побережье хозяйств меньше. Климат здесь теплее, земли дороже, поэтому виноделие менее масштабно. Негев – особый случай. Несмотря на пустынный климат, здесь действует несколько десятков виноделин. Они делают ставку на капельное орошение и адаптацию сортов к засушливым условиям. Основные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, а также средиземноморские разновидности. Бутик-винодельни стали частью новой гастрономической культуры страны. Это не только производство вина, но и туризм, дегустационные центры, фестивали и семейный бизнес. Израильское виноделие сегодня – это сочетание древней библейской традиции и современной агротехнологии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Безопасность приграничных сектором Газа населенных пунктов останется на прежнем уровне благодаря решению главы оборонного ведомства Исраэля Каца. Министр обороны наложил вето на плановое сокращение резервистов, входящих в состав местных отрядов гражданской обороны и находящихся на действительной службе. Ранее же армейское командование хотело высвободить этих военнослужащих на всех фронтах, мотивируя шаг высокой стоимостью их содержания и отсутствием оперативной необходимости. В военном же руководстве отметили, что на территории сектора продолжают действовать две армейские дивизии, а члены местной группы безопасности сохраняют личное оружие даже вне рамок резервистской службы. Тем не менее, Исраэль Кац распорядился заморозить любые действия по снижению численности этих подразделений до особого распоряжения, подчеркнув, что главным приоритетом остается поддержание чувства защищенности у жителей приграничья. Армия обороны Израиля не покинет занятые позиции на юге Ливана до тех пор, пока не будет гарантирована долгосрочная безопасность северных границ страны. Об этом в ходе инспекционной поездки в ливанский сектор заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйль Замир. По словам главы ведомства, военные продолжают зачистку приграничных районов от вражеской инфраструктуры, из которой велись залпы и готовились нападения на израильские населенные пункты. Руководитель ЦАЛЯ подчеркивает, что войска готовы к расширению маневра и продвижению вглубь территории в случае необходимости. Замир отметил высокий уровень подготовки подразделений, оперативно переброшенных из другого сектора боев, и добавил, что передовое присутствие останется основной концепцией безопасности. Совместную ночную спецоперацию в Иерихоне провели бойцы пограничной полиции и оперативной службы округа Иудея-Самария, задержав 39-летнего местного жителя за систематическое подстрекательство к нападению. Подозреваемый вел активную пропаганду в социальных сетях, публикуя призывы устраивать засады на израильских военнослужащих, прославляя лидеров боевиков и утверждая, что действия радикальных структур, ориентированных на иранскую сторону, принесут, цитирую, полное разрушение противнику. Цифровой след фигуранта заранее зафиксировала киберразведка, после чего силовики обнаружили его скрывающимся в кустах возле собственного дома. Как установили правоохранители, задержанный также тесно связан с ячейками в секторе Газа, действующими в интересах руководства Исламской Республики. В настоящее время подозреваемый передан в отдел полиции Мале-Думим для проведения допроса. Финансовые показатели ведущего израильского авиаперевозчика «Эль-Аль» продемонстрировали стремительный рост по итогам второго квартала текущего года. Квартальная выручка компании увеличилась на 27%, достигнув 986 миллионов долларов против 777 миллионов годом ранее. Несмотря на вынужденное сокращение числа рейсов из-за военного противостояния с иранской стороной, подорожание авиатоплива и укрепление курса шекеля, чистая прибыль флагмана за период с апреля по июнь составила 132 миллиона долларов. Данный результат ровно в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Прямой ущерб компании от региональной нестабильности оценивается в 55 миллионов долларов. Однако высокий спрос на перелеты позволил авиаперевозчику с избытком компенсировать все возникшие издержки. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Хеврата Хашмаль – израильская электрическая корпорация, ключевой игрок национальной энергетической системы. История компании начинается еще в 1923 году, когда инженер Пинхас Рутенберг получил концессию на производство электроэнергии в подмандатной Палестине. Его проект гидроэлектростанции на реке Иордан стал первым крупным энергетическим предприятием в регионе. После создания государства Хеврата Хашмаль стала основой всей системы электроснабжения. Сегодня компания управляет основной сетью передачи электроэнергии и значительной частью генерации. На протяжении десятилетий корпорация была фактически государственной монополией, однако в последние годы проводится масштабная реформа энергетического рынка. Доля частных производителей электроэнергии выросла и сегодня превышает 30% от общего объема генерации. При этом Хеврата Хашмаль остается главным оператором национальной электросети. Крупнейшие электростанции страны работают в основном на природном газе, который после открытия месторождений «Тамар» и «Левиафан» стал основным источником энергии, а также частично на угле и возобновляемых источниках. Особенность Израиля – изолированная энергосистема. Страна не подключена к международным электросетям, поэтому устойчивость и баланс нагрузки полностью зависят от внутренних мощностей и управления системой в реальном времени. Сегодня Хеврата Хашмаль обслуживает миллионы потребителей и управляет тысячами километров линий электропередачи, обеспечивая бесперебойную работу одной из самых технологичных энергосистем региона. От первых турбин начала 20 века до цифровых диспетчерских центров 21-го история компании отражает историю модернизации самого нашего государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Everybody gets high sometimes, you know.

Я белая, без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно, и закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает

0: бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Безопасность приграничных сектором Газа населенных пунктов останется на прежнем уровне благодаря решению главы оборонного ведомства Исраэля Каца. Министр обороны наложил вето на плановое сокращение резервистов, входящих в состав местных отрядов гражданской обороны и находящихся на действительной службе. Ранее же армейское командование хотело высвободить этих военнослужащих на всех фронтах, мотивируя шаг высокой стоимостью их содержания и отсутствием оперативной необходимости. В военном же руководстве отметили, что на территории сектора продолжают действовать две армейские дивизии, а члены местной групп безопасности сохраняют личное оружие даже вне рамок резервистской службы. Тем не менее, Исраэль Кац распорядился заморозить любые действия по снижению численности этих подразделений до особого распоряжения, подчеркнув, что главным приоритетом остается поддержание чувства защищенности у жителей приграничья. Армия обороны Израиля не покинет занятые позиции на юге Ливана до тех пор, пока не будет гарантирована долгосрочная безопасность северных границ страны. Об этом в ходе инспекционной поездки в ливанский сектор заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйаль Замир. По словам главы ведомства, военные продолжают зачистку приграничных районов от вражеской инфраструктуры, из которой велись залпы и готовились нападения на израильские населенные пункты. Руководитель ЦАЛЯ подчеркивает, что войска готовы к расширению маневра и продвижению вглубь территории в случае необходимости. Замир отметил высокий уровень подготовки подразделений, оперативно переброшенных из другого сектора боев, и добавил, что передовое присутствие останется основной концепцией безопасности. Совместную ночную спецоперацию в Иерихоне провели бойцы пограничной полиции и оперативной службы округа Иудея-Самария, задержав 39-летнего местного жителя за систематическое подстрекательство к нападению. Подозреваемый вел активную пропаганду в социальных сетях, публикуя призывы устраивать засады на израильских военнослужащих, прославляя лидеров боевиков и утверждая, что действия радикальных структур, ориентированных на иранскую сторону, принесут, цитирую, полное разрушение противнику. Цифровой след фигуранта заранее зафиксировала киберразведка, после чего силовики обнаружили его скрывающимся в кустах возле собственного дома. Как установили правоохранители, задержанный также тесно связан с ячейками в секторе Газа, действующими в интересах руководства Исламской Республики. В настоящее время подозреваемый передан в отдел полиции Малия-Думим для проведения допроса. Финансовые показатели ведущего израильского авиаперевозчика «Эль Аль» продемонстрировали стремительный рост по итогам второго квартала текущего года. Квартальная выручка компании увеличилась на 27%, достигнув 986 миллионов долларов против 777 миллионов годом ранее. Несмотря на вынужденное сокращение числа рейсов из-за военного противостояния с иранской стороной, подорожание авиатоплива и укрепление курса шекеля, чистая прибыль флагмана за период с апреля по июнь составила 132 миллиона долларов. Данный результат ровно в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Прямой ущерб компании от региональной нестабильности оценивается в 55 миллионов долларов. Однако высокий спрос на перелеты позволил авиаперевозчику с избытком компенсировать все возникшие издержки. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бедуины Негева – одна из крупнейших арабских общин Израиля и важная часть социальной ткани юга страны. По оценкам последних лет, в Негеве проживают около 300 тысяч бедуинов. Часть населения живет в признанных городах и поселках. Крупнейший из них – Раат, основанный в 1972 году и сегодня являющийся самым большим бедуинским городом в мире. Другая часть проживает в деревнях, часть которых признана государством, а часть остается непризнанной. Вопросы статуса земли и инфраструктуры продолжают оставаться предметом общественных и юридических обсуждений. Исторически бедуины были кочевыми и полукочевыми племенами. Во второй половине 20 века начался постепенный переход к оседлой жизни. Это повлияло на образование, занятость, положение женщин и взаимодействие с государственными структурами. Но племенная и семейная идентичность по-прежнему играют важную роль. Социальная картина неоднородна. Растет число студентов и специалистов, бедуины работают в системе здравоохранения, образования, бизнесе, в государственных учреждениях. Вместе с тем остаются серьезные вызовы. Высокий уровень безработицы в отдельных районах, дефицит инфраструктуры, проблемы с жильем и безопасностью. События 7 октября 2023 года стали тяжелым испытанием и для бедуинской общины. Среди погибших и похищенных были и бедуинские граждане Израиля. Жители ряда населенных пунктов, особенно непризнанных, остро столкнулись с проблемой нехватки защищенных помещений и базовых систем оповещения. Одновременно многие представители общины участвовали в спасении людей и поддержке пострадавших. Бедуины Негева – это не единая история, а множество разных судеб и траекторий. Между традицией и современностью, между пустыней и городом они остаются неотъемлемой частью юга Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Итамар Бен-Гвир родился в 1976 году в Иерусалиме в семье выходцев из Ирака. С подросткового возраста он участвовал в правых движениях, близких к идеологии Рава Мейра Каана. В 90-е годы Бен-Гвир был активистом запрещенного движения КАХ и неоднократно становился фигурантом судебных дел, связанных с подстрекательством и вандализмом. Из-за политической активности и прошлых обвинений он не был призван на военную службу. Позднее Бен-Гвир получил юридическое образование и стал адвокатом, специализирующимся на защите поселенцев и правых активистов. В 2019 году он возглавил партию «Отцма Иудит» – «Еврейская мощь», стоящую на платформе религиозного национализма. На выборах 2022 года партия вошла в блок с религиозным сионизмом Бецалеля Смотрича и получила значительное представительство в Кнессете. После выборов Бен-Гвир был назначен министром национальной безопасности с полномочиями над полицией и пограничной службой. Фигура Бен-Гвира остается одной из самых обсуждаемых в израильской политике. Его путь – отражение процессов, происходящих в обществе, усиление правых позиций и роста влияния религиозного национализма в политической жизни страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза.

0: Альфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Яир Гулан. Человек, у которого редко бывают средние тона. Бывший генерал, замначальника генштаба, он пришел в политику не ради славы, а потому что иначе не может. После 30 лет в ЦАЛе Гулан вступил в Мерец, позже возглавил партию и стал одним из немногих военных, кто выбрал откровенно левый путь. В 2024 году именно он стоял за объединением Мерец и Аводы в новую партию «Демократы», которую и возглавил. Гулан говорит четко и прямо. Зачастую эти слова звучат громче, чем он сам хотел бы. Вспоминает его речь «Холокоста», где он сравнил процессы внутри общества с тем, что происходило в Европе 30-х годов прошлого века. Тогда на него обрушились с критикой, но кто-то заметил. Он просто сказал вслух то, о чем другие думают про себя. В страшную субботу 7 октября Гулан не бездействовал и не выступал. Он сел в машину и поехал на юг. Там он участвовал в спасении людей. С тех пор к нему относятся по-разному. На равнодушных, похоже, нет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с

Человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Кейсария – одно из тех мест в Израиле, где античная история очень хорошо читается в ландшафте. Сегодня это тихий национальный парк. Море, руины, амфитеатр. Но 2000 лет назад здесь был один из важнейших городов Восточного Средиземноморья и главный порт региона. Город основал царь Ирод во времена римского правления, примерно в конце первого века до нашей эры. Задача была сложной – построить крупный порт на участке открытого побережья без естественной бухты. Средиземное море здесь глубокое и не защищено от волн, но именно тут Ирод решил создать гавань, которая сможет принимать большие корабли. Для этого использовали передовые на тот момент технологии. Массивные волнорезы и гидравлический бетон, твердеющий под водой. Так появилась гавань, которую античные авторы описывали как один из крупных портов региона. Вокруг нее вырос город с улицами, общественными зданиями, театром, ипподромом и банями. Кейсария стала административным центром римской провинции. Здесь находилась резиденция наместника, здесь проходили суды и принимались решения, влиявшие на всю страну. Город был многоязычным и многонациональным. Через него проходили товары и люди из разных частей империи. Сегодня археологи раскопали лишь часть древней Кейсарии, но уже по ней можно представить масштаб. Фрагменты улиц с колоннадами, театр, термы, остатки ипподрома и элементы сложной системы водоснабжения. Под водой исследованы и части былой гавани. Они дают представление о том, как выглядел порт, который когда-то был воротами в эту часть Средиземного моря. Кейсария – редкий пример места, где можно одновременно увидеть и политику, и инженерию античности. Город, возникший как проект власти и инфраструктуры, сегодня напоминает о том, насколько амбициозными были строительные замыслы в эпоху, которую мы привыкли воспринимать как древность. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Джейн Бордо – одна из самых заметных групп новой волны израильской музыки последнего десятилетия. Коллектив возник в начале 2010-х годов и довольно быстро занял особое место на сцене, предложив альтернативу как классической эстраде, так и более жесткому инди-звучанию. Музыка Джейн Бордо построена на содержательных аранжировках и ясной мелодии. В центре всегда остается текст и голос. Такой минимализм стал их осознанным выбором и во многом объясняет популярность группы. Песни легко воспринимаются, но при этом не выглядят поверхностными. Тексты Джейн Бордо часто обращаются к повседневным чувствам и ситуациям. Это песни про отношения, внутренние колебания, одиночество, привязанность и взросление. Они не драматизируют и не морализируют, а фиксируют состояние, знакомое многим слушателям. Именно эта интонация спокойного, честного наблюдателя и стала их отличительной чертой. Группа получила широкое признание благодаря радиоэфиру и цифровым платформам, особенно среди молодой аудитории. При этом Джейн Бордо не позиционирует себя как протестный или нишевый проект. Их музыка остается доступной и одновременно очень личной. Сегодня Джейн Бордо воспринимается как часть новой израильской музыкальной идентичности, более камерной, внимательной к слову и эмоциональным нюансам. Это пример того, как современная израильская сцена говорит не громко, но точно, и именно этим находит своего слушателя. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

just for you. I bloom just for you.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.